0: своим почеси. Нас накрыты коты. Онга сварат. Аркенгельный море. Рэмпорты. Аркучный. Кучбины и сравры. Лекен тикар. Нэр сварат. Рэмэ. Лакау мукт.
1: Полей.

Тетерску. Садам. Мирабаба. До суда яды. Аби бабку. Терезе бардаке гарна. Карсатена. Карсатена. Я пою твара, кара рей.